0: Selección de música para ti. Es Dinastía.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».